Не бой се, небом сбежал. Не, не ми дихат за овратник, да ти по тем небо жал.